0: חדירת כלי טייס עוין.
1: כפר יובל. היכנסו למרחב המוגן.

0: Радіомузика 106.4 FM.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

военной полицией уклонист от армейской службы. Агрессивная толпа харидим ворвалась на охраняемую территорию комплекса, устроила погромы и подожгла прилегающие к зданию зеленые насаждения. Для стабилизации ситуации на место были экстренно стянуты дополнительные силы полиции Иерусалимского округа и бойцы пограничной службы МАГАФ. Ведомстве подчеркнули, что любые попытки нападения на сотрудников правопорядка и государственные объекты будут пресекаться максимально бескомпромиссно до полного восстановления общественного порядка, заявили в полиции Израиля. Израильское общество призывает сегодня массово прийти на похороны старшего сержанта Михаэля Тюкина, павшего накануне в бою на юге Ливана, чтобы поддержать его мать, которая осталась в стране в полном одиночестве. Военнослужащий элитного подразделения Гевати репатрировался из Украины 6 лет назад, и в Израиле у него не осталось других родственников, кроме мамы, которая практически не владеет ивритом. Сослуживцы павшего героя сейчас находятся на передовой линии фронта и физически не могут прибыть на траурную церемонию, в связи с чем его семья остро нуждается в общественном присутствии. Прощание с Михаэлем состоится сегодня, в понедельник, 1 июня, в 17 часов на военном кладбище Геват-Сион в Ашкелоне. Неравнодушных граждан просят лично почтить память защитника страны и не оставлять скорбящую мать. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление. Далее цитирую. «Моя жена и я выражаем искренние соболезнования семье Михаэля Тюкина, павшего в бою на юге Ливана. Вместе со своими товарищами он мужественно сражался в глубине территории Ливана, чтобы защитить безопасность Израиля и поселения на севере. От имени всех граждан Израиля мы разделяем глубокую скорбь семьи Михаэля и обнимаем его близких. Мы желаем также скорейшего и полного выздоровления нашим раненым и поддерживаем храбрых бойцов Цаля, которые сейчас находятся на передовой. Пусть память о Михаэле будет благословенна и сохранится в наших сердцах навсегда», — сказал премьер-министр Израиля. Хизбалла осуществила очередной ракетный залп по северным районам Израиля, выпустив из Ливана 5 ракет. Согласно официальной сводке армии обороны Израиля, 3 снаряда были нацелены на район Кирьят-Шмона. 2 ракеты были успешно перехвачены, в то время как последствия еще одной попытки перехвата сейчас детально изучаются военными специалистами. Еще 2 ракеты Хизбалла накануне вечером запустила в направлении Твери. По данным ЦАЛИ, один боеприпас разорвался на открытой незаселенной местности, не причинив ущерба. Второй же упал на ливанской территории, в непосредственной близости от позиций дислоцированных там армейских подразделений. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» скорректировала данные о числе пострадавших в результате вчерашнего нападения на перекрестке Гуш Эцион в Иудее Самарии, подтвердив ранение 2 человек. Согласно новой сводке медиков, тяжелые травмы получила 17-летняя девушка. Еще одна 15-летняя пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, помощь на месте потребовалась одному гражданину, который был в приступе острой паники. Напомню, что вчера вечером 30-летний террорист из Хеврона совершил таран в автобусную остановку. Военнослужащие ЦАЛЯ, которые дежурили на данном участке, оперативно нейтрализовали нападавшего на месте преступления. Сегодня, в понедельник, 1 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: התראה מטולה התראה
1: כפר גלעדי
0: התראה
1: מרגליות משגב עם

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Монастырь Латрун расположен между Тель-Авивом и Иерусалимом. Его колокольню хорошо знают многие водители. Она возвышается над холмами рядом с шоссе номер 1, недалеко от развязки Латрун. Католический монастырь был основан здесь французскими монахами-трапистами в 1890 году. По одной из версий, само название Латрун связано с эпохой крестоносцев и происходит от старофранцузского выражения «башня рыцарей». Этот район известен не только монастырем, но и своей ролью в истории Израиля. Во время войны за независимость в 1948 году здесь шли одни из самых тяжелых боев за дорогу на Иерусалим. Высоты контролировал Иорданский арабский легион, а попытки израильских сил прорваться к осажденному городу сопровождались большими потерями. Именно после этих событий была проложена так называемая Бирманская дорога, временный обходной путь, по которому в Иерусалим начали доставлять продовольствие, воду и медикаменты. Сегодня Латрун у многих ассоциируется уже с тишиной, виноградниками и вином. Монахи-трописты много лет занимаются сельским хозяйством и виноделием. При монастыре работает винодельня, а местные вина хорошо известны многим израильтянам. Сам орден трапистов известен строгим укладом жизни, в котором большое значение уделяется труду, молитве и молчанию. При этом монастырь открыт для посетителей. Сюда приезжают туристы, паломники, любители вина и просто люди, которые хотят ненадолго оказаться в неожиданно тихом месте посреди одной из самых загруженных дорог страны. Редкое сочетание для Израиля – память о войне, древняя дорога на Иерусалим, монастырские колокола и виноградники буквально в нескольких минутах друг от друга.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В городе Бейт-Шемеш в полтретьего ночи 1 июня вспыхнули массовые беспорядки и произошел штурм полицейского участка со стороны сотен радикальных представителей харидим. Поводом для эскалации стала оперативная информация о том, что внутри здания удерживается задержанный военный.

военной полицией уклонист от армейской службы. Агрессивная толпа харидим ворвалась на охраняемую территорию комплекса, устроила погромы и подожгла прилегающие к зданию зеленые насаждения.

будут пресекаться максимально бескомпромиссно до полного восстановления общественного порядка, заявили в полиции Израиля. Израильское общество призывает сегодня массово прийти на похороны старшего сержанта Михаэля Тюкина, павшего накануне в бою на юге Ливана, чтобы поддержать его мать, которая осталась в стране в полном одиночестве. Военнослужащий элитного подразделения Гевати репатрировался из Украины 6 лет назад, и в Израиле у него не осталось других родственников, кроме мамы, которая практически не владеет ивритом. Сослуживцы павшего героя сейчас находятся на передовой линии фронта и физически не могут прибыть на траурную церемонию, в связи с чем его семья остро нуждается в общественном присутствии. Прощание с Михаэлем состоится сегодня, в понедельник, 1 июня в 17 часов на военном кладбище Геват-Сион в Ашкелоне. Неравнодушных граждан просят лично почтить память защитника страны и не оставлять скорбящую мать. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление. Далее цитирую. «Моя жена и я выражаем искренние соболезнования семье Михаэля Тюкина, павшего в бою на юге Ливана. Вместе со своими товарищами он мужественно сражался в глубине территории Ливана, чтобы защитить безопасность Израиля и поселения на севере. От имени всех граждан Израиля мы разделяем глубокую скорбь семьи Михаэля и обнимаем его близких. Мы желаем также скорейшего и полного выздоровления нашим раненым и поддерживаем храбрых бойцов Цаля, которые сейчас находятся на передовой. Пусть память о Михаэле будет благословенна и сохранится в наших сердцах навсегда», — сказал премьер-министр Израиля. Хизбалла осуществила очередной ракетный залп по северным районам Израиля, выпустив из Ливана 5 ракет. Согласно официальной сводке армии обороны Израиля, 3 снаряда были нацелены на район Кирьят-Шмона. 2 ракеты были успешно перехвачены, в то время как последствия еще одной попытки перехвата сейчас детально изучаются военными специалистами. Еще 2 ракеты Хизбалла накануне вечером запустила в направлении Твери. По данным ЦАЛИ, один боеприпас разорвался на открытой незаселенной местности, не причинив ущерба. Второй же упал на ливанской территории, в непосредственной близости от позиций дислоцированных там армейских подразделений. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» скорректировала данные о числе пострадавших в результате вчерашнего нападения на перекрестке Гуш-Эцион в Иудее-Самарии, подтвердив ранение 2 человек. Согласно новой сводке медиков, тяжелые травмы получила 17-летняя девушка. Еще одна 15-летняя пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, помощь на месте потребовалась одному гражданину, который был в приступе острой паники. Напомню, что вчера вечером 30-летний террорист из Хеврона совершил таран в автобусную остановку. Военнослужащие ЦАЛЯ, которые дежурили на данном участке, оперативно нейтрализовали нападавшего на месте преступления. Сегодня, в понедельник, 1 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум – плюс 26 градусов, ночью – 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Люди в военной форме – привычная часть израильской повседневности. Солдат с рюкзаком на автобусной остановке или группа срочников в поезде давно стали обычной частью городского пейзажа. При этом форма Цааля за десятилетия сильно изменилась. После создания государства молодой армии приходилось собирать обмундирование буквально из того, что удавалось найти. Использовались элементы британской формы, остатки военного снаряжения разных армий и самая простая рабочая одежда. Израиль 50-х годов жил в условиях жесткой экономии, а армия строилась практически с нуля. Поэтому форма долгое время оставалась очень простой. Легкие ткани, минимум деталей и максимальная приспособленность к жаркому климату. Символами первых десятилетий стали знаменитый кова-тембель и даже армейские сандали, которые в те годы действительно использовались в жарком климате. Со временем форма Цааля постепенно менялась вместе с самой армией. Появились современные ткани, тактическая полевая форма и новые элементы защиты. Сегодня у израильских военных существуют разные комплекты формы. Алеф – более представительская форма для выхода с территории базы и официальных мероприятий. И бет – рабочая полевая форма для повседневной службы и боевых задач. У разных родов войск есть и собственные отличительные цвета. Оливковую форму носят в сухопутных войсках, бежевую – ВВС, белую – в военно-морских силах. Отдельной частью армейской культуры давно стали береты разных цветов. Красный у десантников, коричневый у Галани, фиолетовый у Гевати, черный у бронетанковых войск. Но даже сегодня форма Цааля остается сравнительно простой по мировым меркам, без лишней декоративности и показного парада. Во многом это отражает и сам израильский армейский подход. Прежде всего удобство, функциональность и готовность к реальной службе. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование ЦАЛЯ проводит тщательное расследование обстоятельств атаки беспилотника на бойцов элитного подразделения Гевати в Южном Ливане. В результате этой атаки, напомню, пал старший сержант Михаил Тюкин, а еще четверо военнослужащих получили ранения. Главным вопросом следствия стало возможное использование Хизбаллой беспилотных технологий ночного видения, что могло произойти впервые за текущую военную кампанию. Согласно предварительным данным ЦАЛЯ, следов ночной оптики на дроне пока не обнаружено. Однако оборонное ведомство рассматривает и другие тактические версии произошедшего. В частности, проверяется предположение о том, что точные координаты расположения израильского взвода были известны противнику заранее, что и позволило запустить дрон по заранее запрограммированному маршруту. Кроме того, эксперт изучает фактор природной освещенности. Атака произошла в условиях полнолуния, когда местность была достаточно

Около часа ночи позиции военных атаковал запущенный террористами Хизбаллы дрон «Камикадзе». В результате этого же удара еще один израильский военнослужащий получил тяжелые ранения, а двое его сослуживцев были ранены легко. Все пострадавшие оперативно эвакуированы в госпитале, а их семьи уже получили уведомление. Павшему военнослужащему светлая память. Напомню, что правительство Израиля приняло решение о значительном расширении масштабов военной операции на ливанском направлении. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху официально объявил о переходе подразделений ЦАЛя через реку Литани и установлении контроля над стратегической крепостью Бафор, назвав этот шаг радикальным изменением оборонной политики, направленным на полную зачистку укрепленных районов группировки Хизбалла. Атака сопровождалась массированными ударами по югу Ливана, включая и портовый город Тир. Параллельно же и с этим военные аналитики предупреждают о рисках затяжного конфликта из-за отсутствия четкой стратегии выхода, указывая на растущую технологическую угрозу со стороны противника, в частности, массовое использование Хизбаллой беспилотников. Информационный инсайт о прошении об отставке президента Ирана Масуда Пазышкяна, якобы направленном в канцелярию верховного лидера Ирана Муджтаба Хаменеи, вызвал широкий резонанс в ближневосточном медиапространстве. Напомню, что вчера поздно вечером, согласно данным источников агентства Iran International, в своем конфиденциальном письме Масуд Пазышкян якобы заявил, что его гражданская администрация оказалась в глубокой изоляции и полностью отстранена от принятия стратегических решений с момента начала масштабного военного конфликта США и Израиля в феврале. Пазышкян подчеркнул, что ключевые рычаги управления государством де-факто перешли в руки командования корпуса Стражи Исламской Революции, что делает невозможным выполнение им своих конституционных обязанностей. Официальный же Тегеран в лице заместителя руководителя администрации президента незамедлительно выступил с категорическим опровержением, назвав публикацию якобы отставки Пазышкяна абсурдной медиаигрой зарубежных сетей, направленные на подрыв национального единства, и также заверил, что президент продолжает работу в плановом режиме. Сегодня, в понедельник, 1 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторный.

элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Кибуцы на берегу Кеннерета появились еще до создания государства Израиль. Именно здесь, в Галилее, в начале 20 века начали формироваться первые коллективные сельскохозяйственные общины, которые позже стали одной из самых известных особенностей израильского общества. Одним из первых таких поселений стала Дгания, основанная в 1909 году у южного берега Кеннерета. Ее еще нередко называют «матерью кибуцов». Для своего времени это была очень необычная модель жизни. Общее хозяйство, совместный труд, коллективное воспитание детей и почти полное отсутствие частной собственности. Большинство первых жителей были молодыми еврейскими репатриантами из Восточной Европы. Они приезжали в Османскую Палестину с идеями социализма и мечтой о создании нового общества. Жизнь в первых кибуцах была тяжелой. Жара, болезни, нехватка воды, тяжелый физический труд и почти полное отсутствие привычных бытовых условий. Но именно вокруг Кеннерета постепенно начали возникать новые сельскохозяйственные поселения. Со временем кибуцы стали играть важную роль не только в сельском хозяйстве, но и в жизни всей страны. Из кибуцного движения вышли многие известные политики, военные и общественные деятели. Сегодня большинство кибуцов уже сильно отличаются от того, какими они были 100 лет назад. Во многих появилась частная собственность, изменился экономический уклад, а коллективный образ жизни стал гораздо менее строгим. Но район Кеннерета до сих пор остается местом, где начиналась одна из самых необычных социальных моделей в истории Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование ЦАЛЯ проводит тщательное расследование обстоятельств атаки беспилотника на бойцов элитного подразделения Гевати в Южном Ливане. В результате этой атаки, напомню, пал старший сержант Михаил Тюкин, а еще четверо военнослужащих получили ранения. Главным вопросом следствия стало возможное использование Хизбаллой беспилотных технологий ночного видения, что могло произойти впервые за текущую военную кампанию. Согласно предварительным данным ЦАЛЯ, следов ночной оптики на дроне пока не обнаружено. Однако оборонное ведомство рассматривает и другие тактические версии произошедшего. В частности, проверяется предположение о том, что точные координаты расположения израильского взвода были известны противнику заранее, что и позволило запустить дрон по заранее запрограммированному маршруту. Кроме того, эксперт изучает фактор природной освещенности. Атака произошла в условиях полнолуния, когда местность была достаточно хорошо видна даже без использования специальных оптических приборов. Ну и сегодня в 9 утра 1 июня пришли еще трагические известия с севера страны. В ходе оперативных действий на юге Ливана пал 20-летний боец спецподразделения «Маглан» старший сержант Адам Царфати. По данным армейского командования, инцидент произошел в районе выполнения задач бригады «Гулани»

около часа ночи. Позиции военных атаковал запущенный террористами Хизбаллы дрон «Камикадзе». В результате этого же удара еще один израильский военнослужащий получил тяжелые ранения.

азиатском направлении. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху официально объявил о переходе подразделений Цааля через реку Литании и установлении контроля над стратегической крепостью Бафор, назвав этот шаг радикальным изменением оборонной политики, направленным на полную зачистку укрепленных районов группировки Хизбалла. Атака сопровождалась массированными ударами по югу Ливана, включая и портовый город Тир. Параллельно же и с этим военные аналитики предупреждают о рисках затяжного конфликта из-за отсутствия четкой стратегии выхода, указывая на растущую технологическую угрозу со стороны противника, в частности, массовое использование Хизбаллой беспилотников. Информационный инсайт о прошении об отставке президента Ирана Масуда Пазышкяна, якобы направленном в канцелярию верховного лидера Ирана Муджтаба Хаменеи, вызвал широкий резонанс в ближневосточном медиапространстве. Напомню, что вчера поздно вечером, согласно данным источников агентства Iran International, в своем конфиденциальном письме Масуд Пазышкян якобы заявил, что его гражданская администрация оказалась в глубокой изоляции и полностью отстранена от принятия стратегических решений с момента начала масштабного военного конфликта США и Израиля в феврале. Пазышкян подчеркнул, что ключевые рычаги управления государством де-факто перешли в руки командования корпуса стражи исламской революции, что делает невозможным выполнение им своих конституционных обязанностей. Официальный же Тегеран в лице заместителя руководителя администрации президента незамедлительно выступил с категорическим опровержением, назвав публикацию якобы отставки Пазышкяна абсурдной медиаигрой зарубежных сетей, направленные на подрыв национального единства, и также заверил, что президент продолжает работу в плановом режиме. Сегодня, в понедельник, 1 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

стрелы летели в мое нежное сердце, и мне нечем согреться, мне больше нечем согреться.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боярова. Менахем Бегин вошел в историю как первый премьер-министр Израиля, представлявший правый лагерь. Он родился в 1913 году в Бресте. В молодости стал одним из лидеров молодежного сионистского движения «Бейтар». Во время Второй мировой войны Бегин оказался в подмандатной Палестине и вскоре возглавил подпольную организацию «Эцель», которая вела вооруженную борьбу против британских властей. После создания государства он пришел в политику и основал партию «Хирут», ставшую одной из основ будущего движения «Ликуд». Долгие годы Бегин оставался лидером оппозиции. В первые десятилетия существования Израиля политическая система страны находилась под почти полным контролем левых партий во главе с движением Мапай. Ситуация изменилась в 1977 году, когда на выборах победил Ликуд, а Бегин стал премьер-министром. Эти выборы вошли в израильскую историю под названием «Маапах» – «Переворот». Для страны это была не просто смена власти, а серьезное политическое и социальное изменение. Именно при Бегине Израиль подписал мирный договор с Египтом. За это соглашение он вместе с президентом Египта Анваром Саадатом получил Нобелевскую премию.

0: мира. При этом Бегин оставался одной из самых необычных фигур израильской политики. Его хорошо помнили по эмоциональным выступлениям, литературному ивриту и постоянным обращениям к еврейской истории и традиции. Даже политические противники признавали, что Бегин сумел изменить израильскую политическую систему и стал символом прихода к власти тех групп общества, которые раньше чувствовали себя недостаточно представленными в руководстве страны.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще раз официально подтвердил, что бойцы Цаля пересекли реку Литани и заняли господствующие высоты над исторической крепостью. Глава правительства провел историческую параллель с событиями 44-летней давности, когда Бафор стал символом тяжелейшего боя и глубокого внутреннего раскола в обществе, подчеркнув, что сегодня Израиль вернулся туда единым и сильным, как никогда, разрушив барьер страха ради создания внешних зон безопасности. На фоне этих успехов армия обороны Израиля получила жесткий приказ углубить сухопутный маневр и расширить удержание всех бывших укрепрайонов Хизбаллы. Армия обороны Израиля опубликовала уникальные кадры специальной операции по захвату стратегической цели Бафор в Южном Ливане. Официальный представитель Цаля распространил уникальные видеоматериалы, зафиксированные бойцами элитного разведывательного подразделения пехотной бригады Голани. Командование подчеркивает, что данная операция стала ключевым этапом расширения сухопутного маневра за рекой Литани, продемонстрировав высочайший уровень тактической подготовки и координации спецподразделений в условиях сложного горного рельефа. Медицинский центр ЗИВ в Цфате продолжает функционировать в привычном режиме, несмотря на текущую оперативную обстановку. Администрация больницы регулярно проводит оценку ситуации и находится в постоянном контакте с Министерством здравоохранения, а также координирует свои действия с командованием тыла. На данный момент все стационарные отделения, родильные залы, приемные покои, а также амбулаторные клиники работают в полном объеме и на своих привычных местах. Руководство подчеркивает, что медицинский комплекс полностью готов к любому развитию событий, ну а в случае каких-либо изменений в графике приема граждан, информация будет оперативно доведена до сведения общественности. Полиция Северного округа Израиля обратилась к гражданам за содействием в поиске возможных пострадавших от 60

Следственные органы настоятельно просят всех, кто обладает информацией о других противоправных действиях задержанного или же пострадал от них, немедленно обратиться в любое отделение полиции Израиля. Международный аэропорт имени Бен-Гуриона сообщает, что оставляет первый терминал закрытым на неопределенный срок из-за соображений безопасности. Такое разъяснение Управление аэропортов Израиля выпустило после массовых жалоб пассажиров, которые при онлайн-регистрации получали посадочные талоны с указанием терминала 1, но по прибытии обнаруживали его полностью неактивным. Ведомстве напомнили, что с момента эскалации ситуации в конце февраля абсолютно все международные и внутренние рейсы переведены в терминал номер 3. Сроки возобновления работы закрытого комплекса пока не определены и будут зависеть от оперативной обстановки, а путешественников призывает перепроверять актуальные данные о вылетах исключительно на официальном сайте ведомства. Сегодня, в понедельник, 1 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним многолетним значениям для начала лета. Дневной максимум – плюс 26 градусов, ночью – 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Израильская профессиональная косметика за последние десятилетия стала заметным международным брендом. Сегодня продукцию израильских компаний используют косметологи и дерматологические клиники во многих странах мира. От Европы до США и стран бывшего СНГ. Среди наиболее известных брендов – Кристина, Холли Лэнд, Анна Лутан, Джиджи, Ренью, Хикари и другие. В отличие от классической люксовой косметики, израильская индустрия с самого начала делала ставку прежде всего на профессиональный уход и клинический подход. Многие компании разрабатывали продукцию совместно с дерматологами, биохимиками и специалистами в области эстетической медицины. Значительная часть средств изначально предназначалась именно для косметологических кабинетов и профессиональных процедур. На развитие отрасли повлияли сразу несколько факторов. С одной стороны, климатические условия Израиля. Интенсивное солнце, жара и высокий спрос на средства для защиты и восстановления кожи. С другой – сильные позиции страны в сферах химии, медицины и биотехнологий. Отдельную роль сыграло и Мертвое море. Минералы и лечебные грязи этого региона постепенно стали основой для целого направления косметической продукции, известной далеко за пределами страны. Со временем израильские бренды получили репутацию так называемой «рабочей косметики» – средств, ориентированных не столько на имидж и упаковку, сколько на эффективность, состав и заметный результат. Особенно востребованной такая продукция стала в сфере ухода за проблемной кожей, профессиональных пилингов и восстановительных процедур. Сегодня израильская косметическая индустрия остается одной из самых заметных в сегменте профессионального ухода, а сама страна – важным игроком мирового рынка косметологии и эстетической медицины. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще раз официально подтвердил, что бойцы Цаля пересекли реку Литани и заняли господствующие высоты над исторической крепостью. Глава правительства провел историческую параллель с событиями 44-летней давности, когда Бафор стал символом тяжелейшего боя и глубокого внутреннего раскола в обществе, подчеркнув, что сегодня Израиль вернулся туда единым и сильным, как никогда, разрушив барьер страха ради создания внешних зон безопасности. На фоне этих успехов армия обороны Израиля получила жесткий приказ углубить сухопутный маневр и расширить удержание всех бывших укрепрайонов Хизбаллы. Армия обороны Израиля опубликовала уникальные кадры специальной операции по захвату стратегической цели Бафор в Южном Ливане. Официальный представитель ЦАЛЯ распространил уникальные видеоматериалы, зафиксированные бойцами элитного разведывательного подразделения пехотной бригады Голани. Командование подчеркивает, что данная операция стала ключевым этапом расширения сухопутного маневра за рекой Литани, продемонстрировав высочайший уровень тактической подготовки и координации спецподразделений в условиях сложного горного рельефа. Медицинский центр ЗИВ в Цфате продолжает функционировать в привычном режиме, несмотря на текущую оперативную обстановку. Администрация больницы регулярно проводит оценку ситуации и находится в постоянном контакте с Министерством здравоохранения, а также координирует свои действия с командованием тыла. На данный момент все стационарные отделения, родильные залы, приемные покои, а также амбулаторные клиники работают в полном объеме и на своих привычных местах. Руководство подчеркивает, что медицинский комплекс полностью готов к любому развитию событий, ну а в случае каких-либо изменений в графике приема граждан, информация будет оперативно доведена до сведения общественности. Полиция Северного округа Израиля обратилась к гражданам за содействием в поиске возможных пострадавших от 65-летнего Моше Саады. Житель Цфата, работающий школьным учителем, подозревается в совершении серийных преступлений в отношении подростков. Расследование началось после поступления нескольких заявлений от пострадавших, на основании которых подозреваемый был задержан 19 мая. Суд первой инстанции в Цфате неоднократно продлевал срок его содержания под стражей. Текущий арест истекает сегодня, 1 июня. С

Следственные органы настоятельно просят всех, кто обладает информацией о других противоправных действиях задержанного или же пострадал от них, немедленно обратиться в любое отделение полиции Израиля.

событии обнаруживали его полностью неактивным. В ведомстве напомнили, что с момента эскалации ситуации в конце февраля абсолютно все международные и внутренние рейсы переведены в терминал номер 3. Сроки возобновления работы закрытого комплекса пока не определены и будут зависеть от оперативной обстановки, а путешественников призывает перепроверять актуальные данные о вылетах исключительно на официальном сайте ведомства. Сегодня, в понедельник, 1 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним многолетним значениям для начала лета. Дневной максимум – плюс 26 градусов, ночью – 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. История танковых войск Израиля началась практически сразу после создания государства. В первые годы у молодой страны почти не было собственной бронетехники. Первые танки закупались за границей, а экипажам нередко приходилось учиться уже во время службы. Но всего за несколько десятилетий бронетанковые войска превратились в одну из ключевых сил Цааля. Особенно важную роль танки сыграли во время шестидневной войны 1967 года и войны судного дня 1973. Именно тогда танковые бои на Синае и голландских высотах стали частью израильской военной истории. Одним из самых известных танковых командиров того периода был Авигдор Каалани. Во время боев на Голанах его подразделение участвовало в обороне так называемой «Долины слез», одного из самых тяжелых участков фронта во времена войны судного дня. Во многом именно после этих событий танкисты получили в стране особый статус. Служба в бронетанковых войсках считается очень тяжелой. Танкистам приходится проводить долгие часы в замкнутом пространстве, в условиях жары, шума и постоянного напряжения. Однако престиж и народное уважение также велики. Со временем Израиль начал создавать и собственные танки. Самым известным стал «Меркава», разработанный после войны судного дня. Одной из главных особенностей этой машины стала повышенная защита экипажа, принцип, который считается ключевым для израильской военной инженерии. Сегодня бронетанковые войска остаются важной частью Цааля, а история танкистов занимает особое место в израильской армейской культуре и памяти о войнах страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Европейский Союз и лидеры ведущих стран Европы выступили с резким осуждением нового витка сухопутной операции «Цаля» в Южном Ливане, в то время как северные районы Израиля продолжают подвергаться регулярным ракетным залпам со стороны Ливана. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, а также внешнеполитическое ведомство Франции и Великобритании выразили глубокую обеспокоенность углублением израильского маневра за реку Литани и взятием стратегической крепости Бафор. Париж официально квалифицировал масштабные удары и продвижение войск Цааля, как цитирую, «неприемлемые», и инициировал уже созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Конец цитаты. Европейские лидеры заявляют, что действия Иерусалима ставят под удар хрупкое дипломатическое соглашение между США и Ираном. В это время же Иерусалим категорически отвергает попытки увязать американо-иранские договоренности с ситуацией на северной границе Израиля. Политическое и военное руководство Израиля подчеркивает, что операция будет продолжена до полного уничтожения террористического потенциала Хизбаллы. Напомню, что командование тыла пошло на серьезные меры из-за непрекращающихся ракетных залпов по северным районам страны. Сообщается о введении жестких ограничений в приграничной зоне, которые вступают в силу немедленно и продлятся как минимум до вечера понедельника. Главное изменение коснулось образовательного процесса. В поселениях на линии конфликта полностью отменяются любые занятия, включая систему специального образования. Работать разрешено исключительно там, где сотрудники успевают добежать до сертифицированного убежища. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан сверять статус своих городов на официальном сайте командования тыла. В ходе успешной спецоперации по борьбе с преступностью на территории округа Иудея-Самария полиция Израиля пресекла попытку незаконного провоза нелегалов на угнанном автомобиле. Совместные силы спецподразделения округа и бойцов пограничной службы МАГАФ организовали преследование подозрительной машины, которая направлялась в Иерусалим. За рулем транспортного средства находилась гражданка Израиля. При обыске перехваченного автомобиля оперативник обнаружили 4 нелегалов, которые были тщательно спрятаны под задним сиденьем и в багажнике. Кроме того, проверка по базам данных показала, что данная машина была угнана незадолго до задержания. Все 5 подозреваемых арестованы и доставлены на допрос в полицейский участок Маалия-Адумим, а ведомство в очередной раз напомнило о жестком пресечении любых фактов содействия незаконному проникновению на территорию страны. Банк Израиля ввел в действие новое жесткое постановление, обязывающее все коммерческие банки страны обеспечить круглосуточный доступ к живому оператору для защиты от финансового мошенничества. Экстренный телефонный сервис, запущенный 31 мая, стал единственной банковской линией в Израиле, функционирующей в режиме 24 часа.

24/7, за исключением международных дежурных служб кредитной компании. Согласно утвержденному регламенту Департамента банковского надзора, регламентированное время ожидания ответа специалиста в

платежные средства, счета и каналы переводов при первых признаках кибератак или же краж персональных данных. Сегодня, в понедельник, 1 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Женщина занимает все более заметное место в научно-исследовательской и технологической системе Израиля. По данным Центрального статистического бюро, доля женщин среди исследователей в академических учреждениях растет, особенно в биомедицине, биотехнологии, химии и поведенческих науках. В инженерных и компьютерных специальностях разрыв сохраняется, но в университетских программах уровня бакалавра и магистра фиксируется устойчивый рост числа студенток. Одним из важнейших достижений израильской науки стало присуждение Нобелевской премии по химии Ади Йонат в 2009 году за исследование структуры рибосомы. Она остается единственной женщиной в Израиле, удостоенной Нобелевской премии в области естественных наук. Ее работа стала фундаментальным вкладом в молекулярную биологию и фармакологию. В технологическом секторе женщины работают в R&D-подразделениях крупных компаний, в кибербезопасности, искусственном интеллекте и разработке программного обеспечения. Среди известных исследовательниц – профессор Ноа Агмон компьютерной науки, профессор Ривка Карми медицина и генетика, профессор Ильяна Хейзлер химия, а также руководительницы исследовательских центров при Минобороны и ЦАЛе. Государственные и общественные структуры реализуют программы по увеличению участия женщин в STEM-дисциплинах. К ним относятся расширенные школьные курсы по математике и физике, стипендии для студенток инженерных факультетов, университетские программы менторства, а также проекты для женщин-предпринимательниц в технологическом секторе. Исследования университетов показывают, что участие в таких программах повышает вероятность продолжения научной или инженерной карьеры. Несмотря на сохраняющиеся различия между дисциплинами, израильские данные фиксируют постепенное увеличение числа женщин в академических лабораториях, высокотехнологичных компаниях и научно-исследовательских институтах. Рост присутствия женщин в руководящих позициях в R&D также отмечается как стабильная тенденция последних лет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортном?

0: Активной и безопасной жизни на пенсии, добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Европейский Союз и лидеры ведущих стран Европы выступили с резким осуждением нового витка сухопутной операции «Цаля» в Южном Ливане, в то время как северные районы Израиля продолжают подвергаться регулярным ракетным залпам со стороны Ливана. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, а также внешнеполитическое ведомство Франции и Великобритании выразили глубокую обеспокоенность углублением израильского маневра за реку Литани и взятием стратегической крепости Бафор. Париж официально квалифицировал масштабные удары и продвижение войск Цааля, как цитирую, «неприемлемые» и инициировал уже созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Конец цитаты. Европейские лидеры заявляют, что действия Иерусалима ставят под удар хрупкое дипломатическое соглашение.
2: Атраа. Метуля.
1: Отвергает попытки увязать американо-иранские договоренности с ситуацией на северной границе Израиля.
2: Атраа. Кирьят Шмона.
1: Продолжено до полного уничтожения террористического потенциала Хизбаллы. Напомню, что командование тыла пошло на серьезные меры из-за непрекращающихся ракетных залпов по северным районам страны. Сообщается о введении жестких ограничений в приграничной зоне, которые вступают в силу немедленно и продлятся как минимум до вечера понедельника. Главное изменение коснулось образовательного процесса. В поселениях на линии конфликта полностью отменяются любые занятия, включая систему специального образования. Работать разрешено исключительно там, где сотрудники успевают добежать до сертифицированного убежища. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан
2: Атраа. Кирьят Шмона. Атраа. Кфар Гилади.
1: Мари.
2: Атраа. Кфар Юваль. Метуля.
1: Линия округа и бойцов пограничной службы МАГАФ организовали преследование подозрительной машины, которая направлялась в Иерусалим. За рулем транспортного средства находилась гражданка Израиля. При обыске перехваченного автомобиля оперативники обнаружили 4 нелегалов, которые были тщательно спрятаны под задним сиденьем и в багажнике. Кроме того, проверка по базам данных показала, что данная машина была угнана незадолго до задержания. Все 5 подозреваемых арестованы и доставлены на допрос в полицейский участок Маалия-Адумим, а ведомство в очередной раз напомнило о жестком пресечении любых фактов содействия незаконному проникновению на территорию страны. Банк Израиля ввел в действие новое жесткое постановление, обязывающее все коммерческие банки страны обеспечить круглосуточный доступ к живому оператору для защиты от финансового мошенничества. Экстренный телефонный сервис, запущенный 31 мая, стал единственной банковской линией в Израиле, функционирующей в режиме 24/7, за исключением международных дежурных служб кредитных компаний. Согласно утвержденному регламенту департамента Департамента банковского надзора, регламентированное время ожидания ответа специалиста в колл-центре не должно превышать 6 минут с момента начала вызова. Кроме того, обновленные правила обязывают финансовые организации интегрировать в интерактивное голосовое меню приоритетную очередь для социально уязвимой категории граждан, клиента в возрасте старше 70 лет. Данная же оперативная мера призвана мгновенно блокировать платежи.

платежные средства, счета и каналы переводов при первых признаках кибератак или же краж персональных данных. Сегодня, в понедельник, 1 июня, на территории страны установится

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В 1978 году Израиль впервые выиграл Евровидение. Победу в стране принесли Изар Коэн и группа «Альфабета» с песней «Абаниби». Даже по меркам Евровидения композиция звучала необычно. Ее текст был построен на популярной детской языковой игре. После каждой согласной добавлялся слог «ба». Многие израильтяне хорошо помнят такие зашифрованные разговоры еще со школьного детства. Название песни, например, означает простую фразу «Я тебя люблю». Но за легкой и почти игровой формой стояло событие, имевшее для страны большое значение. Это была первая победа Израиля на Евровидении. Для молодого государства, которое в те годы ассоциировалось в мире прежде всего с конфликтами и войнами, успех на международной музыкальной сцене воспринимался особенно эмоционально. После конкурса «Абаниби» быстро стала хитом далеко за пределами страны. Песню переводили, перепевали и ставили в эфир по всей Европе. Уже через год Израиль снова выиграл Евровидение с песней «Аллилуйя». Сам Изар Коэн к тому времени был известен как певец и актер, а его яркий сценический образ заметно отличался от более сдержанной израильской эстрады 70-х годов. Спустя десятилетия «Абаниби» по-прежнему остается одной из самых узнаваемых песен в истории израильского Евровидения, даже если многие до сих пор не сразу понимают, что именно поется в припеве. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sap.
3: Хадират Кли Тайс Оен. Кфар Юваль. Икансу ла мерхав амуган.

חדירת כלי טייס עוין. מעיין ברוך. היכנסו למרחב המוגן.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: בית הלל.
0: היכנסו למרחב המוגן.
2: רדיו מוזיקה.

0: התראה
1: לבון הר חלוץ
0: התראה
1: סכנין אשבל אשחר ערב אל נעים

0: התראה.
1: הר חלוץ.
2: Радио Музыка 106.4 FM.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Идан Амиди родился в 1988 году в Иерусалиме. Широкой публике он стал известен в 2010 году после участия в телевизионном проекте «Кохав Нулад» – израильской версии музыкального конкурса, где он занял второе место. Уже в ходе проекта Амиди выделялся авторскими песнями и лаконичной подачей. После конкурса он начал сольную карьеру. Его дебютный альбом вышел в 2011 году и включал песни на иврите, построенные вокруг личных текстов и минималистичных аранжировок. В последующие годы Амиди выпустил несколько успешных альбомов, а его композиции регулярно звучали на израильских радиостанциях и входили в национальные чарты. Параллельно с музыкой Амиди развивал актерскую карьеру. Он сыграл одну из главных ролей в телесериале «Фауда», где исполнил роль бойца спецподразделения. Этот проект сделал его узнаваемым не только как музыканта, но и как актера. Идан Амиди проходил срочную службу в боевом подразделении ЦАЛя, а позже продолжал службу в резерве. В январе 2024 года он получил тяжелейшее ранение во время боевых действий в секторе Газа в составе резервного инженерного подразделения. Его ранение и последующая реабилитация широко освещались в израильских СМИ. Сегодня Идан Амиди

остается одной из заметных фигур современной израильской сцены, объединяя музыкальную карьеру, актерскую работу и личный опыт, хорошо знакомый значительной части израильского общества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене, крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные.

0: разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Иуду Амихая многие считают самым известным израильским поэтом 20 века. Он родился в Германии в 1924 году в религиозной еврейской семье, а в детстве вместе с родителями переехал в подмандатную Палестину. Амихай прошел через Вторую мировую войну, войну за независимость Израиля и другие войны, которые позже нашли отражение в его творчестве. Его поэзия заметно отличалась от той литературной традиции, которая существовала на иврите в первые десятилетия 20 века. Вместо сложного и торжественного стиля Иуда Амихай писал простым, почти разговорным языком о любви, памяти, войне, Иерусалиме и повседневной жизни. Именно поэтому его стихи оказались близки очень широкой аудитории. Многие строки Амихая давно стали частью израильской культуры, а его произведения изучают в школах и университетах. Особое место в его поэзии занимал Иерусалим. Амихай писал о городе не как о символе или абстрактной святыне, а как о живом пространстве, где рядом существует история, религия, шум улиц и обычная человеческая жизнь. При этом творчество поэта получило известность далеко за пределами страны. Его стихи переведены на десятки языков, а самого Амихая многие годы называли одним из возможных кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. Сегодня Иуда Амихай остается одной из ключевых фигур современной израильской поэзии. Поэзии, которая умеет говорить о сложных вещах простым и человеческим языком. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Израильская фотография занимает особое место в визуальной культуре страны. Она формировалась прежде всего как документ истории, армии, войны, улицы, семьи и повседневной жизни. С первых лет существования государства фотография стала способом фиксировать реальность и формировать коллективную память. Многие фотографы работали на стыке журналистики и искусства, а их снимки публиковались в прессе и со временем входили в музейные коллекции. Одной из ключевых фигур документальной традиции считается Миха Бар-Ам, член агентства «Магнум», чьи работы десятилетиями фиксировали войны и общественные процессы и стали частью визуального архива страны. Эта линия продолжается и сегодня. Один из самых известных современных израильских фотожурналистов – Зив Корен. Его репортажи из зон военных действий, стихийных бедствий и гуманитарных кризисов публикуются в ведущих международных изданиях и используются правозащитными и гуманитарными организациями. Параллельно развивается и художественная фотография. Израильские авторы все чаще работают с темами идентичности, памяти и пространства, используя постановку и концептуальные приемы. Среди них 1С, чьи работы выставляются в крупнейших музеях мира. Израильская фотография сегодня объединяет документ и искусство и остается важным способом разговора о реальности и времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Бронетанковые войска являются одним из основных родов сухопутных сил ЦААля и подчиняются командованию сухопутных войск. Их роль формировалась с первых лет существования государства и на протяжении десятилетий оставалась центральной в наземных операциях Израиля. Танковые подразделения предназначены для ведения маневренного боя, поддержки пехоты и удержания территории. Основой бронетанковых сил является танк «Меркава», созданный в Израиле с учетом местного боевого опыта и с приоритетом защиты экипажа. Государство системно инвестирует в развитие бронетанковых войск, в модернизацию техники, системы активной защиты, связь и подготовку личного состава. Подготовка танковых экипажей занимает продолжительное время, а служба в этих подразделениях считается одной из самых требовательных в сухопутных войсках. В последние годы тактика применения танков меняется. Боевые действия в застроенной местности и развитие противотанковых средств требуют более тесного взаимодействия с пехотой, разведкой и авиацией, а также постоянного обновления подходов к ведению боя. Таким образом, танковые войска остаются важным элементом военной структуры Израиля, сочетая традиционную роль сухопутной силы с постоянной адаптацией к новым условиям. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.
1: Молли.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: бывает.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: כל רגע, רדיו שנוגע בי. רדיו שנוגע בי.
1: Oh, my love, yeah, yeah, yeah.